0: по тебе та сакво, бороди, после табу картона, кина на Ейкотек?
1: Си, верда?
0: Комполага! Песе и мес, або на КАС, або компания Чикитко, си боти ун кантидад и картон, но кан се бокурпа. Бинсе конос акина на планта, ди джалуна па джабьерна, ди 8 па 6 ор, об джасабра, ди 8 па 12 ор, бин депоситабо картон на сер конос, но лага нан комула бира мучо хопи. Кеда пендиенте па Ecotec су next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.